0: одной волне.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.
3: Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой. Он

Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эволют iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin – это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова, тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Бело-дорого». Стилист Анита Глосс предложила варианты, как составить модные образы с белыми брюками. По ее словам, популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет и монохромный образ. Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды, пояснила эксперт. Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают вашему внешнему виду уюта и благородства. Также стилист советует обращать внимание на стиль спорт-шик. Легкие кеды, свободный оверсайз вверх превращают брюки в идеальный повседневный вариант, поделилась лайфхаком Анита. Секрет нынешней популярности белого цвета дизайнеры объясняют не столько модными тенденциями, сколько в целом общественным настроением. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: немного солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Программа на местном радио.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
5: Досрочный ответ – это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание! Правильный ответ.
6: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
4: Вот это CityLink!
8: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны идеи.

0: местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
4: На местном радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, до лёг.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улица Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН,
0: ИП-34-100-103-300-232. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Джиг – это довольно распространенный и красивый способ спиннинговой рыбалки. Но не все, особенно новички, в лед скажут, что же это такое. Название происходит от английского «to jig» – двигаться толчками, подпрыгивать, то есть танцевать джигу. Отличительной чертой является неравномерная проводка приманки особого типа, которая имеет груз в передней части. Она чередует подмотку лески и паузы, вследствие чего приманка движется по пилообразной траектории, которую называют ступенькой, а такую проводку, естественно, ступенчатой. В классическом варианте джиг – это ловля со дна или в придонных слоях воды. Приманки, как правило, изготовлены из силикона, твистеры, виброхвосты, поролона, поролоновые рыбки и пенополиуретана, мандула. Чаще всего используется для ловли рыбы на значительных глубинах и бровках.
0: Где мои снасти?
2: Одно из самых распространенных у джиговиков приманок является поролонка. При этом ее вполне можно считать идеологической приманкой, так как она является отечественной разработкой, то есть полноценным импортозамещением. Можно ее, конечно, и купить, не очень-то они и дорогие. Но когда ловишь по коряжникам, они становятся как-то не совсем уж бюджетными. А сделать приманки своими руками не просто, а очень просто. В том числе еще и разноцветные. В любом хозяйстве в магазине по совсем смешной цене можно купить обычные цветные губки для мытья посуды. Похоже, что губки эти делали специально для рыбаков, самых ходовых размеров по длине, толщине и цветам. Для работы нужны еще универсальный клей-момент, длинные ножницы и лезвие. Легко отрываем моющую часть. Затем во всю длину нарезаем прямоугольных треугольников, насколько хватит ширины губки. Далее, если есть желание, вырезаем с двух сторон хвостик. Приманку немного закругляем и прилизываем, обрезая острые края. Делаем лезвием надрез в передней части приманки и вставляем туда нужного размера двойник. Немного момента, и новая приманка готова. И не переживайте за художественную красоту. Поймаете обязательно. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняково, 124. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов республики Александра Климочкина, каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущественно-земельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программ и проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. В администрации Костомукша обсудили готовность города к зиме с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ЕДДС. Главная тема – подготовка городской инженерной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Руководители управляющих компаний отчитались о показателях промывки и опрессовки внутридомовых сетей, закупки материалов для обслуживания тепловых сетей, а также о текущих и капитальных ремонтах. Глава округа Александр Дмитриев обратил внимание директоров управляющих компаний на важность контроля работоспособности приборов учета инженерного оборудования и соблюдения межповерочных интервалов. Председатель совета Елена Соболева подчеркнула, что руководитель ЕДДС должен лично следить за поступлением информации от ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб, а также оперативно информировать горожан об аварийных ситуациях через СМИ. Кроме того, глава округа поручил руководителю МУП теплосети запросить в расчетной организации ЕРЦ Карелии данные о состоянии расчетов за тепловую энергию по дому на улице Интернациональная, 1. Это связано с появившимися в интернете сообщениями о некорректности расчетных показателей. Информация будет проверена и в кратчайшие сроки доведена до собственников. Родильное отделение в Костомукше продолжит работу. Как заверила куратор нашего округа Лариса Подсадник, на период отпуска врача отделения его заменят коллеги из Муйзерского округа и Петрозаводска. Такая практика существовала и раньше. При необходимости приглашали врачей и из других районов. Таким образом, акушерско-гинекологическая помощь в Костомукшской больнице не будет приостановлена ни на минуту. Такое решение приняли главврач межрайонной больницы с Министерством здравоохранения. «Карел-Автотранс» анонсировал запуск нового автобусного рейса из Петрозаводска в Ростов-на-Дону. Первый рейс по маршруту отправится из столицы Карелии 31 июля. Автобусы будут курсировать регулярно из Петрозаводска по пятницам в 10 утра, из Ростова-на-Дону по средам в 18 часов. Автобус также заедет в Санкт-Петербург и Москву. Перевозчиком выступит компания «Мегабус-61». Предприятия в Карелии выпускали рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии. При этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в ведомстве. В Костомукше на административной комиссии на первый план вышли проблемы с алкоголем у подростков и проблемы в воспитании. На заседании специалисты разобрали 14 административных материалов. Большая часть дел касалась ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Такие факты зафиксировали в 7 случаях. Еще 5 персональных дел были связаны с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Кроме того, комиссия рассмотрела 2 дела о нахождении подростков в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия призвала родителей усилить контроль за досугом своих детей. В Калевальском районе будут судить молодого человека, по вине которого погиб водитель снегохода. 23-летний водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло в январе этого года в новогодние праздники. Водитель иномарки на равнозначном перекрестке в поселке Калевала столкнулся со снегоходом, которым управлял 48-летний мужчина. В результате столкновения водителя снегохода отбросило о стену металлического гаража. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. жизнью. Владелец иномарки полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Свои права он получил всего за месяц до аварии. После аварии смог самостоятельно выбраться из машины, пытался помочь пострадавшему, звал на помощь. Он был трезв, что подтвердили показания специального прибора, и в настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено в суд. Жители Карелии 9 августа ждут в живописной деревне Поньга-Губа на этнофестиваль «Круги на воде», посвященном традиционному быту карелов. Организаторы обещают аутентичную атмосферу, живую музыку и ремесла, а также уху на костре, чай из трав и карельскую речь. Особенным событием этого года станет водная переправа до новой точки фестиваля. Как указано в паблике организаторов, фестиваль «Круги на воде» предполагает возможность погрузиться в традиционный быт карелов и соприкоснуться с ремеслами, отражающими календарный цикл через процесс заготовки рыбы. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 26 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер будет до 12 метров в секунду. В Кальвале сегодня плюс 22, плюс 25 градусов. Без осадков, ветер также до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Кальвале поднимется до плюс 27. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего продолжения дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Ну что, друзья, врываемся в новую летнюю рабочую неделю. Пусть она будет легкой и продуктивной. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я с вами у микрофона.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

лет прошло, сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: ешь.
1: Ну и первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Геннадию Бондареву, который принимает поздравления по случаю дня рождения. Геннадий, пусть судьба хранит вас от бед, но а каждый Новый год в вашей жизни будет лучше, интереснее и ярче предыдущего. С днем рождения!

Александр Войтыхович принимает сегодня поздравления и подарки по случаю дня рождения. Ваши коллеги, друзья, Александр желает вам семейного тепла, хорошего настроения и много-много счастливых моментов. С днем рождения!

И еще одна порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Юлии Котовой. Юлечка, успехов в работе, гармонии в душе и побольше приятных сюрпризов в этой жизни. Вдохновение, задора, исполнение самых заветных желаний. Этот твой день пусть будет одним из самых лучших в твоей жизни.

Александр Игнатов отмечает сегодня свой день рождения. Ваши друзья Александр желает вам бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой и отличного настроения. Принимайте радио «Десерт» и пожелания счастливого дня.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Виктория Дунаева. Друзья и коллеги, Виктория поздравляет вас с днем рождения. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и маленькими победами. Вдохновение вам, ощущение счастья, цветов, комплиментов и побольше радости.

Следующий музыкальный привет отправляется Андрею Захарову. Ваши друзья Андрей поздравляют вас с днем рождения, желают новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть ваша жизнь радует вас неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

И еще одно поздравление улетает Андрею Дружкову. Андрей, пусть каждый день приносит вам заряд энергии, уверенность в себе и массу поводов для радости. Оставайтесь таким же верным и надежным, призывают вас ваши друзья и коллеги.

Дмитрий Сафонов сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Дмитрий, это ваш персональный новый старт. Желают ваши друзья вам всегда оставаться собой, идти к своим целям и получать от жизни удовольствие.

0: день, Денис, друзья и коллеги, поздравляют вас с этим событием, желают, чтобы на вашем пути было больше вдохновения, меньше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят. С днем рождения!
1: Я в завтра верить перестал, не то что верить чудеса. Знаешь, шоги тут и сам.
2: Как теперь нам песни писать?
1: Как повторить тот первый рассвет? Или как забыть тот самый закат? И летать до внучки в ночи назад?

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество.

0: огонь. Каналов вагон.
1: И всего за 169 рублей в месяц.
2: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
3: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд подорожает умеренно. Официально цены еще не объявлены, но, по словам вице-президента АвтоВАЗа Дмитрия Костромина, цены вырастут на уровне Нивы Тревел. То есть прибавка ожидается в районе 100 тысяч рублей. Можно предположить, что стартовая цена внедорожника поднимется примерно до 1 200 000 рублей. Обновленный Хончи H5 поступит в продажу осенью. В пресс-службе бренда рассказали, что машина уже проходит сертификацию. Технически популярный седан бизнес-класса не изменится. Останется турбомотор на 218 лошадей и классический автомат. Но много изменений будет в салоне. Другие приборка, мультимедиа и центральный тоннель. Джеланд впервые вошел в топ-10 российского авторынка. По данным Автостата, в течение недели с 13 по 19 июля дилеры продали почти 400 экземпляров. Это позволило занять 10 место в рейтинге позади Мазды и Тойоты. Напомним, Джеланд — это J-Q российской сборки. В продаже есть два кроссовера — J6 и J7. Скоро в России стартует продажа обновленной Нивы Легенд. Классический внедорожник получил модернизированный двигатель на 90 лошадиных сил. Он сделает машину более динамичной и при этом снизит расход топлива. Мотор будет работать тише, уменьшатся вибрации. А благодаря двойной оцинковке кузов должен прослужить дольше. Подробнее обо всех изменениях Нивы Легенд в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняково 124. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов республики Александра Климочкина, каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущественно-земельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программ и проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. В администрации Костомукша обсудили готовность города к зиме с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ЕДДС. Главная тема – подготовка городской инженерной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Руководители управляющих компаний отчитались о показателях промывки и опрессовки внутридомовых сетей, закупки материалов для обслуживания тепловых сетей, а также о текущих и капитальных ремонтах. Глава округа Александр Дмитриев обратил внимание директоров управляющих компаний на важность контроля работоспособности приборов учета инженерного оборудования и соблюдения межповерочных интервалов. Председатель совета Елена Соболева подчеркнула, что руководитель ЕДДС должен лично следить за поступлением информации от ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб, а также оперативно информировать горожан об аварийных ситуациях через СМИ. Кроме того, глава округа поручил руководителю МУП теплосети запросить в расчетной организации ЕРЦ Карелии данные о состоянии расчетов за тепловую энергию по дому на улице Интернациональная, 1. Это связано с появившимися в интернете сообщениями о некорректности расчетных показателей. Информация будет проверена и в кратчайшие сроки доведена до собственников. Родильное отделение в Костомукше продолжит работу. Как заверила куратор нашего округа Лариса Подсадник, на период отпуска врача отделения его заменят коллеги из Муйзерского округа и Петрозаводска. Такая практика существовала и раньше. При необходимости приглашали врачей и из других районов. Таким образом, акушерско-гинекологическая помощь в Костомукшской больнице не будет приостановлена ни на минуту. Такое решение приняли главврач межрайонной больницы с Министерством здравоохранения. «Карелавтотранс» анонсировал запуск нового автобусного рейса из Петрозаводска в Ростов-на-Дону. Первый рейс по маршруту отправится из столицы Карелии 31 июля. Автобусы будут курсировать регулярно из Петрозаводска по пятницам в 10 утра, из Ростова-на-Дону по средам в 18 часов. Автобус также заедет в Санкт-Петербург и Москву. Перевозчиком выступит компания «Мегабус-61». Предприятия в Карелии выпускали рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии. При этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в ведомстве. В Костомукше на административной комиссии на первый план вышли проблемы с алкоголем у подростков и проблемы в воспитании. На заседании специалисты разобрали 14 административных материалов. Большая часть дел касалась ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Такие факты зафиксировали в 7 случаях. Еще 5 персональных дел были связаны с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Кроме того, комиссия рассмотрела 2 дела о нахождении подростков в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия призвала родителей усилить контроль за досугом своих детей. В Калевальском районе будут судить молодого человека, по вине которого погиб водитель снегохода. 23-летний водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. человека. ДТП произошло в январе этого года в новогодние праздники. Водитель иномарки на равнозначном перекрестке в поселке Калевала столкнулся со снегоходом, которым управлял 48-летний мужчина. В результате столкновения водителя снегохода отбросило о стену металлического гаража. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Владелец иномарки полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Свои права он получил всего за месяц до аварии. После аварии смог самостоятельно выбраться из машины, пытался помочь пострадавшему, звал на помощь. Он был трезв, что подтвердили показания специального прибора, и в настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено в суд. Жители Карелии 9 августа ждут в живописной деревне Поньга-Губа на этнофестиваль «Круги на воде», посвященном традиционному быту карелов. Организаторы обещают аутентичную атмосферу, живую музыку и ремесла, а также уху на костре, чай из трав и карельскую речь. Особенным событием этого года станет водная переправа до новой точки фестиваля. Как указано в паблике организаторов, фестиваль «Круги на воде» предполагает возможность погрузиться в традиционный быт карелов и соприкоснуться с ремеслами, отражающими календарный цикл через процесс заготовки рыбы. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 26 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер будет до 12 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 22, плюс 25 градусов. Без осадков, ветер также до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Калевале поднимется до плюс 27. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего продолжения дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Тыком сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтобы никто не грустил. Я могу вам казаться холодным. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтобы никто не грустил.
3: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой.

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняково, 124. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов республики Александра Климочкина, каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущественно-земельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программ и проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. В администрации Костомукша обсудили готовность города к зиме с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ЕДДС. Главная тема – подготовка городской инженерной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Руководители управляющих компаний отчитались о показателях промывки и опрессовки внутридомовых сетей, закупки материалов для обслуживания тепловых сетей, а также о текущих и капитальных ремонтах. Глава округа Александр Дмитриев обратил внимание директоров управляющих компаний на важность контроля работоспособности приборов учета инженерного оборудования и соблюдения межповерочных интервалов. Председатель совета Елена Соболева подчеркнула, что руководитель ЕДДС должен лично следить за поступлением информации от ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб, а также оперативно информировать горожан об аварийных ситуациях через СМИ. Кроме того, глава округа поручил руководителю МОП-теплосети запросить в расчетной организации ЕРЦ Карелии данные о состоянии расчетов за тепловую энергию по дому на улице Интернациональная, 1. Это связано с появившимися в интернете сообщениями о некорректности расчетных показателей. Информация будет проверена и в кратчайшие сроки доведена до собственников. Родильное отделение в Костомукше продолжит работу. Как заверила куратор нашего округа Лариса Подсадник, на период отпуска врача отделения его заменят коллеги из Муизерского округа и Петрозаводска. Такая практика существовала и раньше. При необходимости приглашали врачей и из других районов. Таким образом, акушерско-гинекологическая помощь в Костомукшской больнице не будет приостановлена ни на минуту. Такое решение приняли главврач межрайонной больницы с Министерством здравоохранения. «Карел-Автотранс» анонсировал запуск нового автобусного рейса из Петрозаводска в Ростов-на-Дону. Первый рейс по маршруту отправится из столицы Карелии 31 июля. Автобусы будут курсировать регулярно из Петрозаводска по пятницам в 10 утра, из Ростова-на-Дону по средам в 18 часов. Автобус также заедет в Санкт-Петербург и Москву. Перевозчиком выступит компания «Мегабус-61». Предприятия в Карелии выпускали рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии. При этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в ведомстве. В Костомукше на административной комиссии на первый план вышли проблемы с алкоголем у подростков и проблемы в воспитании. На заседании специалисты разобрали 14 административных материалов. Большая часть дел касалась ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Такие факты зафиксировали в 7 случаях. Еще 5 персональных дел были связаны с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Кроме того, комиссия рассмотрела 2 дела о нахождении подростков в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия призвала родителей усилить контроль за досугом своих детей. В Калевальском районе будут судить молодого человека, по вине которого погиб водитель снегохода. 23-летний водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло в январе этого года в новогодние праздники. Водитель иномарки на равнозначном перекрестке в поселке Калевала столкнулся со снегоходом, которым управлял 48-летний мужчина. В результате столкновения водителя снегохода отбросило о стену металлического гаража. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Владелец иномарки полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Свои права он получил всего за месяц до аварии. После аварии смог самостоятельно выбраться из машины, пытался помочь пострадавшему, звал на помощь. Он был трезв, что подтвердили показания специального прибора, и в настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено в суд. Жители Карелии 9 августа ждут в живописной деревне Поньга-Губа на этнофестиваль «Круги на воде», посвященном традиционному быту карелов. Организаторы обещают аутентичную атмосферу, живую музыку и ремесла, а также уху на костре, чай из трав и карельскую речь. Особенным событием этого года станет водная переправа до новой точки фестиваля. Как указано в паблике организаторов, фестиваль «Круги на воде» предполагает возможность погрузиться в традиционный быт карелов и соприкоснуться с ремеслами, отражающими календарный цикл через процесс заготовки рыбы. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 26 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер будет до 12 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 22, плюс 25 градусов. Без осадков, ветер также до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Калевале поднимется до плюс 27. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего продолжения дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Друзья, помните, что музыка не только улучшает настроение, но и помогает добиться поставленных целей и поверить в себя. Так что давайте под ритмы песен местного радио, ну, как минимум, получать позитив и космическую энергию, ну а как максимум дарить хорошее настроение окружающим нас людям. Меня зовут Наталья Попова, эту часть я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

37027, телефон прямого эфира. Если лично хотите адресовать кому-то приветы, обязательно звоните, делайте это в прямом эфире местного радио. Или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну а через несколько минут в нашей студии появится вечерняя гостья. Сегодня напротив меня Татьяна Куприна, которая побывала на главном летнем празднике движения первых фестивалей детства в Москве. Какова цель этого фестиваля, оправдались ли ожидания участников, узнаем через несколько минут. Ну, а во второй части программы, конечно же, разыграем вкусные призы от наших партнеров. Это порция вкуснейших крылышек от папы Ромы, это круассан с карбонадом и сыром по суши Биговский, ну и от Юши Суши мы сегодня разыграем чикен ролл, так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте. И пусть вам повезет.

0: You have the right to party. Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Верил наивно, что любовь — это маленький остров. Но порой это странное чувство так меняет судьбу человека.

0: постоялый двор.
1: И в этой рубрике я представляю мою гостью. Напротив меня Татьяна Куприна, ученица 8 класса школы номер 2, которая побывала, как я уже говорила, на главном празднике движения первых на фестивале детства в Москве. Тань, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде всего, конечно, я поздравляю тебя с победой в конкурсном отборе среди всех школьников движения первых, потому что фестиваль детства – это, ну, по сути, главный приз по итогам различных конкурсных событий, которые проходили в течение года. Правильно я поняла?
2: Да, все правильно.
1: Угу. Какие победы привели тебя, скажем так, вот к этому фестивалю? Ну, в каких проектах ты участвовала, да, вот, и успешно участвовала, почему тебя вот выбрали как одну из трех, да, победительниц в нашем городе?
2: Вообще, я участвую достаточно во многих проектах.
1: Угу.
2: И для меня было приятно радостью, что меня выбрали, так сказать, одним из победителей нашего прекрасного города. Вот. И для меня было каким-то небольшим даже потрясением.
1: Ну, то есть ты участвовала в различных проектах не для того, чтобы поехать в Москву, а потому что что?
2: Для развития себя и общего кругозора.
1: Так, хорошо. В каких проектах ты участвовала?
2: Участвовала в таких проектах, как Международный форум «Умей дружить».
1: Так.
2: А также сейчас скоро буду участвовать в таком проекте, как «Берег Приморья».
1: Нет, но это мы коснемся чуть позже. Я знаю, что одним из ключевых факторов, повлиявших на победу в этом конкурсе, было эссе, которое вот ты писала в рамках проекта «Дружба». Да? «Глобус, господи».
2: Да.
1: Расскажи, о чем было твое эссе?
2: Эссе было о культуре нашего города.
1: Так.
2: А также о культурных... А также о культурных и общественных местах нашего города.
1: Угу.
2: И сообществах, которые представляют те или иные культуры нашего нашей страны.
1: Угу. Ты сама выбрала эту тему или предлагалась, собственно, организаторами?
2: Это одна из тем, которая предлагалась организаторами.
1: Угу.
2: А также эту тему для меня выбрал наш руководитель,
1: угу,
2: Татьяна Власовна Лучинская.
1: Угу.
2: И Алина Хованская.
1: Угу. Слушай, ну я знаю, что конкуренция здесь была очень высокая, да? Со всей Карелии было всего 14 человек, и 3 девочки были из Костомукши. Ты знакома с другими участницами?
2: Да.
1: Кто это?
2: Это Адель Кондакова.
1: Так.
2: А также Дарья Кутилева.
1: Ага. Вы втроем ездили в Москву?
2: С нашего города, да.
1: Что было на празднике в Москве? Расскажи, почему участники движения первых так стремятся в том числе, да, попасть туда?
2: Это очень большое обширное мероприятие. Туда входят различные концерты достаточно знаменитых артистов,
1: так,
2: нашей страны, а также лекции.
1: Так.
2: Очень интересные лекции, которые проводят также известные люди.
1: Угу.
2: Например, одна из лекций, на которую я, к сожалению, не смогла попасть, проводил Сергей Жуков из «Руки вверх».
1: Прекрасно. На какую лекцию ты смогла попасть? Вот где побывала? Что вообще тебе впечатлило больше всего в этой поездке?
2: То, что одна из причин, почему мне очень понравилась поездка, это наша сопровождающая.
1: Так.
2: Анастасия. Также у нас была прекрасная делегация, угу, с которой было приятно общаться и проводить время.
1: Так.
2: Каждый вечер мы собирались и обсуждали те или иные моменты.
1: Угу.
2: Также в данной поездке мне очень понравилось, как все было устроено, организовано.
1: Угу.
2: Очень было много мест для фотосессий. Сами лекции были очень интересными.
1: Ну какие, например? О чем?
2: Например, одну из лекций проводила Арина Денисова.
1: Так.
2: Певица,
1: угу,
2: и актриса. В конце она раздавала автографы. Мне даже посчастливилось подарить ей небольшой подарок.
1: Так. То есть подготовлены вы уже.
2: Да.
1: А вы знали, что там будет? Кто будет выступать? Вот какие лекции? Вообще вся программа? Или это уже, скажем так, все проходило? И кому что интересно, тот и мог туда попасть, скажем так.
2: Те, кто должны были проводить лекции, это для нас был большой сюрприз,
1: ага.
2: который решили устроить организаторы.
1: Угу.
2: Но при этом мы знали, какие будут концерты.
1: Угу.
2: Но все равно по ходу действия добавились такие артисты, как Люся Чеботина.
1: Так.
2: Изначально, так сказать, она не должна была выступать.
1: Не была заявлена.
2: Не была заявлена. Ага. И для нас это было большим и приятным сюрпризом.
1: Так, но вы попали на ее концерт?
2: К сожалению, нет, мы не успели.
1: Так, но куда попали-то?
2: Мы попали на такие концерты, на концерты таких артистов, как Аня Немченко.
1: Так.
2: Также нам посчастливилось побывать на концерте Клавы Коки.
1: Угу. Так, вот уже знакомое имя,
2: да.
1: Хорошо, а лекции? Про что вы, чему посвящены они были, скажем так?
2: Лекции были посвящены различным темам.
1: Угу.
2: Одна из тем, которая мне больше всего запомнилась, к нам приходил герой Российской Федерации.
1: Угу.
2: И рассказывал о том, как творчество и патриотизм взаимосвязаны.
1: Понятно. Понравилось?
2: Очень понравилось. Очень приятный человек. Надеюсь, мне посчастливится еще раз с ним встретиться и пообщаться на подобную тему.
1: Слушайте, но в общей сложности у вас было 3 дня в Москве.
2: Да.
1: Это много или мало? Или достаточно?
2: Для такого обширного мероприятия на самом деле очень мало. Мы не успели осмотреть большую часть. Локация была очень большой.
1: Я знаю, что это все проходило на ВДНХ.
2: Да.
1: Все верно.
2: Была очень большая территория выделена.
1: Угу.
2: Было очень много различных станций. Также были представлены разные стенды от партнеров данного мероприятия.
1: А знаешь, сколько всего участников было вот в этом событии со всей России?
2: Если я не ошибаюсь, то 2500.
1: Ну, это много, да, так, достаточно. А вот как ты думаешь, вообще такие проекты, такие конкурсы, вот чем полезны и интересны могут быть для школьников? Ну, вот давай про тебя будем говорить. Чем тебе интересно, ну и полезно, наверняка ты же думаешь, да, для чего ты это все делаешь в течение года?
2: Я думаю, эти проекты полезны тем, что расширяют кругозор.
1: Так.
2: Мы можем не только увидеть те или иные достопримечательности, не только услышать ту или иную информацию,
1: угу.
2: которую мы слышим в школе, но и увидеть ее собственными глазами,
1: угу.
2: прочувствовать, каково это быть в большом городе,
1: угу.
2: когда ты приехал из достаточно небольшого города.
1: Но это и прекрасная возможность для каких-то новых дружеских связей. Вот с кем-то удалось тебе познакомиться вот, из таких интересных школьников, возможно, из других городов, регионов?
2: Да, мне посчастливилось познакомиться с девочкой,
1: так.
2: с которой мы сейчас держим связь. Она из Ингушетии.
1: Угу.
2: Достаточно очень приятный собеседник.
1: Uh-huh.
2: На протяжении 3 дней мы с ней очень активно общались. Также мне удалось познакомиться с девочкой из такого города, как Гагарин.
1: Uh-huh.
2: Мы сейчас также поддерживаем с ней связь и периодически присылаем друг другу фотографии наших прекрасных. Я присылаю ей фотографии наших прекрасных костомукшских закатов.
1: Так.
2: И в принципе фотографии нашей природы.
1: А она тебе что шлет?
2: Также красивые природные явления, красивые закаты, рассветы.
1: Понятно. Слушай, ну а парни были на этом празднике? Вообще, кого больше, вот если так невооруженным глазом оценивать, больше мальчиков или девочек?
2: Больше, конечно же, было девочек. Парней на самом деле было не так много, но все равно достаточно много.
1: А почему? Девчонки более активные, более, скажем так, продвинутые, или почему?
2: Мне кажется, по той причине, что девочки более, наверное, были заинтересованы в этом.
1: Мотивация у девчонок больше такая, да?
2: потому что я вот сужу по командам и делегациям, которые приезжали, было на самом деле больше девочек. И они достаточно были активны, пытались со всеми найти какое-то общение.
1: Так.
2: Нам даже удалось поговорить на такие темы, которые совершенно не связаны с нашей поездкой.
1: На какие?
2: Например, о учебе, как проходят те или иные внеурочные занятия так. у них в школе, как у нас в школе.
1: Ага.
2: Достаточно было интересно.
1: Я знаю, что ты, ну, ведешь такую очень активную общественную деятельность. Вот расскажи главное для тебя направление сейчас.
2: Это волонтерство.
1: Волонтерство. Где ты, каким видом волонтерства ты занимаешься?
2: Я занимаюсь таким видом волонтерства, как волонтеры, если я не ошибаюсь, городского типа. Мы помогаем даже не то чтобы в организации, мы помогаем
1: в проведении,
2: тех или иных мероприятий, например, День молодежи.
1: Так, волонтерская. Я знаю, что ты активная участница клуба «Глобус». Вот расскажи, пожалуйста, про этот клуб, чем вы занимаетесь, чем он интересен.
2: Мы обсуждаем те или иные будущие проекты, в которых могли бы участвовать. Также проходят периодически у нас награждения.
1: Но какая основная цель вот клуба «Глобус»?
2: Найти новое общение, связи, а также кого-то, так сказать, подтянуть в наш проект.
1: Так. Но найти новое общение ребятами из других городов, из других стран, правильно я понимаю?
2: Не только из наших регионов. России, да.
1: А какие-то у вас события проходят в рамках этого клуба? Как вы ищете новые контакты, новых друзей, скажем так?
2: У нас каждое определенное время проходят телемосты, где мы знакомимся с новыми организациями из разных стран, городов России.
1: Так.
2: А также были недавно, точнее, в том году на проекте, который называется «Умей дружить». Мы также нашли там новые знакомства. Достаточно очень интересные люди нам попались, так. с которым было приятно пообщаться и побеседовать.
1: А где это было?
2: В Петрозаводске.
1: Как вы общались? Я знаю, что там было много ребят из других государств. Для этого необходим язык?
2: Нет, ребята...
1: Или они знали русский?
2: Нет, ребята знали русский, да. но иногда все равно были такие моменты, на которые они отвечали по-английски. Но все равно большинство ребят очень-очень хорошо говорило по-русски, что было очень приятно.
1: Так, ну вот смотри, я знаю, что ты еще играешь в шахматы, принимаешь участие в турнирах. Вот как ты думаешь, что даст тебе такая активная общественная жизнь? Вот, ну, я так понимаю, что школу никто не отменял, домашние обязанности, в общем-то, тоже наверняка есть. Да и просто вот иногда побездельничать, просто погулять там с подружками тоже наверняка хочется. Вот что тебе, для чего ты видишь, какая мотивация?
2: Да, иногда бывают жертвы, когда очень хочется погулять с приятным для тебя человеком, которого ты не видел почти 2 года, но у тебя стоит важное мероприятие в графике. Но я считаю, что рано или поздно это окупится, и это приведет меня к какому-нибудь успеху.
1: Так, окупится как? Вот как ты сама себе это представляешь? Это вот эта информация, которую ты получишь, да, на вот мероприятиях, какие-то, может быть, интересные знакомства, вот как она пригодится тебе? Или для общего развития вот все это происходит, что тоже, ну, это безусловно сыграет с тобой такую вот хорошую шутку в будущем, но ты как себе это представляешь?
2: Я представляю это себе так, что это разовьет также мой кругозор и поможет мне в дальнейшем для поступления в хороший вуз.
1: Угу. А ты уже определилась с тем, куда бы ты хотела поступить и чем бы заниматься?
2: К сожалению, нет, но сейчас я занимаюсь этим вопросом.
1: Понятно. Какие задачи ты ставишь для себя на следующий учебный год?
2: Хорошо. Я очень сильно хочу закончить 9 класс хорошисткой.
1: Так.
2: И очень надеюсь, что у меня получится. А также мне бы очень сильно хотелось поучаствовать в других достаточно интересных проектах «Движение первых».
1: Угу. Ну, ты продолжишь вот свою активную жизнь в «Движении первых» и в следующем году?
2: Конечно.
1: Ну, спасибо тебе большое. Пусть у тебя получится закончить 9 класс хорошисткой, ну и интересных проектов. Я тебе желаю, конечно же, побед. Пусть спасибо. Не во всем, но в каких-то конкурсах обязательно. Спасибо большое, удачи тебе. Я напомню, что Татьяна Куприна сегодня была у нас в студии, ученица 8 класса 2 школы, которая одна из 3 девочек-победительниц Костомукши побывала на фестивале детства в Москве. Спасибо, Тань.
2: Спасибо вам.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще не вечер!
4: Как будто крылья за спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть наши вкусные призы от партнеров. И прямо сейчас мы будем разыгрывать от кафе «Сушиби» круассан с карбонадом и сыром по-сушибиговски. Ну а я добавлю, что здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость. Поэтому вкладываю душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких. Чтобы насладиться нашим сегодняшним призом, это круассаном с карбонадом и сыром, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, изначально на Руси это блюдо подавали прислуги. В нем собирали остатки барских пиршеств, которые измельчали, готовили и, соответственно, подавали. Позже уже французские повара привнесли в Россию свои нюансы, и после этого блюда стали подавать уже на барских столах. Сейчас это блюдо, ну, кстати, непонятно почему, входит в тройку самых нелюбимых блюд, но из-за содержания природного коллагена и современных тенденций блюдо очень и очень популярно. О чем речь? Что за блюдо? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040 и 10-е смс с правильным ответом. Сегодня счастливая. Поехали! Поехали!

Ну что, друзья, я хочу сказать, что конкурс наш состоялся. 10 смс с правильным ответом у нас есть, поэтому ловите наши аплодисменты. И особенно аплодисменты нашему слушателю, чей телефон заканчивается на 0254. Удача сегодня явно вам улыбается чуть шире, чем всем остальным, поэтому, надеюсь, с удовольствием будете наслаждаться круассаном с карбонадом и сыром по суши-биговски. Как вы сможете его забрать, расскажу в ответном сообщении.

0: Папа Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируйте идеальный вечер и совершенно не хотите стоять у плиты. И правильно, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас мы разыграем порцию сочных с хрустящей корочкой крылышек от папы Ромы. Так что делайте приемники погромче. Мы поставим вам фрагмент песни, но сегодня... Такое это даже не слово, а словосочетание мы скрыли звуковым сигналом. Вам надо будет догадаться, о чем речь. Что это за слово? Давайте послушаем. Однажды все пройдет. Ну, собственно, вот фрагмент песни вы услышали. Что за словосочетание мы зажарили сегодня? Пишите на номер 911-402-2040, и автор 12-го СМС отправится наслаждаться вкусным ужином, ну или обедом, кому как нравится, от папы Ромы. Поехали!

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся, но тут, как показала практика, как показал этот конкурс, такое задание оказалось со звездочкой, поэтому сейчас будем отсчитывать такие правильные ответы, делаем скрин. Разные варианты вы прислали, но сейчас будем отсчитывать 12-й смс. И 12-й правильный ответ пришел к нам от слушателя, чей телефон заканчивается на 96-40. Ловите наши аплодисменты. Ну и добавлю, что зажарили мы сегодня словосочетание «мы скажем». Среди ваших ответов много было вариантов, но, скорее всего, это продолжение после «мы скажем», и вот неважно, боль или восторг. Вот чаще всего вот такой вариант встречается. Но правильный ответ, повторюсь, «мы скажем». Поэтому победитель получит от меня смс, как он сможет забрать свой приз, и, я надеюсь, с удовольствием насладиться крылышками в острой хрустящей панировке. Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем вечера, удачной рабочей недели, и услышимся завтра на 104 FM. Всем пока!

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняково, 124. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов республики Александра Климочкина, каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущественно-земельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программ и проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. В администрации Костомукша обсудили готовность города к зиме с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ЕДДС. Главная тема – подготовка городской инженерной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Руководители управляющих компаний отчитались о показателях промывки и опрессовки внутридомовых сетей, закупки материалов для обслуживания тепловых сетей, а также о текущих и капитальных ремонтах. Глава округа Александр Дмитриев обратил внимание директоров управляющих компаний на важность контроля работоспособности приборов учета инженерного оборудования и соблюдения межповерочных интервалов. Председатель совета Елена Соболева подчеркнула, что руководитель ЕДДС должен лично следить за поступлением информации от ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб, а также оперативно информировать горожан об аварийных ситуациях через СМИ. Кроме того, глава округа поручил руководителю МОП-теплосети запросить в расчетной организации ЕРЦ Карелии данные о состоянии расчетов за тепловую энергию по дому на улице Интернациональная, 1. Это связано с появившимися в интернете сообщениями о некорректности расчетных показателей. Информация будет проверена и в кратчайшие сроки доведена до собственников. Родильное отделение в Костомукше продолжит работу. Как заверила куратор нашего округа Лариса Подсадник, на период отпуска врача отделения его заменят коллеги из Муизерского округа и Петрозаводска. Такая практика существовала и раньше. При необходимости приглашали врачей и из других районов. Таким образом, акушерско-гинекологическая помощь в Костомукшской больнице не будет приостановлена ни на минуту. Такое решение приняли главврач межрайонной больницы с Министерством здравоохранения. «Карелавтотранс» анонсировал запуск нового автобусного рейса из Петрозаводска в Ростов-на-Дону. Первый рейс по маршруту отправится из столицы Карелии 31 июля. Автобусы будут курсировать регулярно из Петрозаводска по пятницам в 10 утра, из Ростова-на-Дону по средам в 18 часов. Автобус также заедет в Санкт-Петербург и Москву. Перевозчиком выступит компания «Мегабус-61». Предприятия в Карелии выпускали рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии. При этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в ведомстве. В Костомукше на административной комиссии на первый план вышли проблемы с алкоголем у подростков и проблемы в воспитании. На заседании специалисты разобрали 14 административных материалов. Большая часть дел касалась ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Такие факты зафиксировали в 7 случаях. Еще 5 персональных дел были связаны с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Кроме того, комиссия рассмотрела 2 дела о нахождении подростков в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия призвала родителей усилить контроль за досугом своих детей. В Калевальском районе будут судить молодого человека, по вине которого погиб водитель снегохода. 23-летний водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло в январе этого года в новогодние праздники. Водитель иномарки на равнозначном перекрестке в поселке Калевала столкнулся со снегоходом, которым управлял 48-летний мужчина. В результате столкновения водителя снегохода отбросило о стену металлического гаража. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. жизнью. Владелец иномарки полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Свои права он получил всего за месяц до аварии. После аварии смог самостоятельно выбраться из машины, пытался помочь пострадавшему, звал на помощь. Он был трезв, что подтвердили показания специального прибора, и в настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено в суд. Жители Карелии 9 августа ждут в живописной деревне Поньга-Губа на этнофестиваль «Круги на воде», посвященном традиционному быту карелов. Организаторы обещают аутентичную атмосферу, живую музыку и ремесла, а также уху на костре, чай из трав и карельскую речь. Особенным событием этого года станет водная переправа до новой точки фестиваля. Как указано в паблике организаторов, фестиваль «Круги на воде» предполагает возможность погрузиться в традиционный быт карелов и соприкоснуться с ремеслами, отражающими календарный цикл через процесс заготовки рыбы. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 26 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер будет до 12 метров в секунду. В Кальвале сегодня плюс 22, плюс 25 градусов. Без осадков, ветер также до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Кальвале поднимется до плюс 27. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего продолжения дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Для рыбака важно знать и уметь определять ареал стоянки рыбы. Выбор места ловли – задача наиважнейшая. Зная несколько простых способов поиска рыбы, умелый рыболов никогда не вернется домой пустым. Главное из этих правил – наблюдение за птицами. Стая чаек у поверхности воды может означать скопление мелкой рыбы у поверхности, которую в свою очередь вытеснила более крупная рыба.
3: Где мои снасти?
2: К примеру, решили вы пойти на рыбалку спонтанно, не подготовив червей заранее. Не беда, ловить можно и на хлебное тесто. Мякиш нужно смешать с яйцом, добавить половину чайной ложки меда и побольше пахучего подсолнечного масла. Все тщательно замесить до получения однородной, не пристающей к рукам массы. На хлебное тесто можно ловить особенно успешно плотву, красноперку, тарань и кайф от того, что вы кого-то поймали.
0: Не клюет.
2: Маскировка и конспирация – не последние из условий для успешной рыбалки. Снасть закидывайте аккуратно, без шумного всплеска, тем более не нужно хлестать удилищем по воде. Рыбу настораживают тень от рыболова и удочек, резкие звуки и стук, а если удильщик ходит по берегу открыто, да еще топает ногами, то рыба тут же уплывет с опасного места. Рыбалка – увлечение спокойных, терпеливых и аккуратных людей. Об этом, кстати, прекрасно знают комары.
0: Ша-уха.
2: Вы так увлеклись, что бухнули в бульон слишком много соли? Не беда. Сильно пересоленную уху можно спасти, поместив в бульон мешочек из ткани с чистым рисом или мукой и прокипятив бульон в течение 10-15 минут. Только не забудьте уху снять с огня, а то выкипит. А ведь на рыбалке клевое настроение прежде всего.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Республики Карелия.

0: Ветти, пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: от тебя кайфую я. Тихо танчу по утрам, вечеринка
1: фуллана. Местное время 7 вечера.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никогда.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: Программа на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улица Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Расскажи про нас, всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная «Нива Легенд» подорожает умеренно. Официально цены еще не объявлены, но, по словам вице-президента «АвтоВАЗа» Дмитрия Костромина, цены вырастут на уровне «Нивы Тревел». То есть прибавка ожидается в районе 100 тысяч рублей. Можно предположить, что стартовая цена внедорожника поднимется примерно до 1 200 000 рублей. Обновленный Honchi H5 поступит в продажу осенью. В пресс-службе бренда рассказали, что машина уже проходит сертификацию. Технически популярный седан бизнес-класса не изменится. Останется турбомотор на 218 лошадей и классический автомат. Но много изменений будет в салоне. Другие приборка, мультимедиа и центральный тоннель. «Джеланд» впервые вошел в топ-10 российского авторынка. По данным «Автостата», в течение недели с 13 по 19 июля дилеры продали почти 400 экземпляров. Это позволило занять 10-е место в рейтинге позади «Мазды» и «Тойоты». Напомним, «Джеланд» — это JQ российской сборки. В продаже есть два кроссовера — J6 и J7. Скоро в России стартует продажа обновленной «Нивы Легенд». Классический внедорожник получил модернизированный двигатель на 90 лошадиных сил. Он сделает машину более динамичной и при этом снизит расход топлива. Мотор будет работать тише, уменьшатся вибрации. А благодаря двойной оцинковке кузов должен прослужить дольше. Подробнее обо всех изменениях «Нивы Легенд» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

0: 94 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

со мной тварь. Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума. В сердце зима, снова одна. Танцуешь, а я смотрю на тебя, ревную тебя. Просто люблю.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: у камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.